0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1843 году началось строительство Николаевской железной дороги из Петербурга в Москву. Говорят, что долго рядили, как должна пролегать дорога, пока рассерженный словоблудием чиновников государь Николай I не взял линейку и не соединил прямой линии Москву с Петербургом, поставив резолюцию «быть посему». Правда, в одном месте карандаш задел высочайший палец, чуть отклонившись и описав небольшую дугу. Но чиновники решили, что исправлять монарший огрех не с руки, и поэтому трассу дороги было решено проложить, как начертано, императорскую рукою. Еще одна срабрезная легенда связана с шириной российской железнодорожной колеи, которая тогда составляла 1524 миллиметра и была шире общепринятой европейской. Дескать, государя спросили, будем укладывать стандартную колею или сделать ее шире. Государь раздраженно ответил, на шире. Так вот, 9 сантиметров и добавилось к ширине дороги. На самом деле, тут две реальных причины. Главная стратегическая. В случае войны неприятель не мог использовать свои паровозы и вагоны при движении по российской дороге. Точно такое же решение, кстати, предприняли испанцы, когда вообще начинали свою железнодорожную эпопею. А во-вторых, никакого стандарта железнодорожного тогда в мире вообще не было. Ну и напоследок. Сейчас царской колеей в мире пользуются только в одной стране – Финляндии, где сохранились эти самые 1524 миллиметра. В России, как и в других странах экс-СССР, она уже 1520 миллиметров, потому что в Советском Союзе она была перешита. Но это делалось в рамках плановых ремонтов, поскольку на движение составов эти самые 4 миллиметра никак не влияют. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

the trip.

Yeah.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Какие документы нужны? Приходит человек, и дальше что происходит?
2: Паспорт, права с открытой категории А, стаж минимум 2 года, то, что мы уже проговорили. Деньги.
1: Залог.
2: Залог, деньги, да. То есть оплата самого тарифа, который человек выберет. Мы пока разбили сетку на тарифы 50-часовые, сутки, ну и там несколько суток. Залог в самом начале, понятно, забирается, да, человек откатался, приехал, если все в порядке, ну, значит, залог ему возвращается тут же. Вот. И из таких, если технических моментов, то после аренды, конечно, мы просим мотоцикл вернуть в том виде, в котором человек его забрал, чтобы следующим было приятно. То есть мотоцикл должен быть чистый, мотоцикл должен быть заправленный.
1: Ну, это такая перчинка получается, такая ложечка, такая дегтя. Этот человек отъездил, получил кучу эмоций, а потом он должен где-то отстоять очередь в мойку в какую-то и помыть его.
2: Ну, это абсолютно нормально.
1: В какую-то и помыть его.
2: Ну, это абсолютно нормальная история, и сейчас прокаты, которые работают по городу, работают первый год.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А о салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну вы имеете в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт. Вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прям, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Радио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air.
1: Real rock music. Примите меры.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 948 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 70 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 82 человека, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки 33 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 11 с пострадавшими, ранения различной степени тяжести получили также 11 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
6: Я никак не ожидал, мистер Холмс, что у вас такой удлиненный, такой череп и такие выпуклые надбровные дуги. Ваш череп мог бы послужить украшением любого антропологического музея.
7: Я польщен.
8: Моторадио представляет.
9: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Тоже очень насыщенные выходные были в мотомире. Конечно же, не могу упомянуть так понравившийся мне фестиваль движения в Екатеринбурге, на котором я была в прошлом году. Масштабный городской праздник. В этом году не получилось, но думаю, что все прошло на высшем уровне. И я решила посетить мероприятие гораздо более светское, интересное, такое, можно сказать, гламурное, которое проходило в месте, которое называется «Егора Драйв». То есть это трасса огромная, которую строили вообще для мировых гонок. Мото и автогонок, но, к сожалению, они не мировые теперь, но чемпионаты России, тем не менее, на Егоре Драйв проводятся. И вот Егора решила сделать фестиваль Мото Драйв, который прошел, повторюсь, в минувшие выходные на курорте всесезонном Егоре, который я очень люблю, там и на лыжах можно покататься и многое другое сделать. Ну, этот праздник тоже был таким довольно светским, городским, не только для мотоциклистов, но и просто для обычных людей, просто людей семейных, с детишками, было очень-очень много. И это было не зря, потому что для детей были организованы активности, какие-то аниматоры работали, какие-то конкурсы проводили веселые, дети участвовали, а дети участвовали, потому что, кроме того, всего прочего, что нас поразило, мы видели детские гонки по мотокроссу. Конечно, я знала, что мотокросс отдают с самого детства спортсменов, но когда ты своими глазами видишь квалификации в возрасте 6-8 лет, у тебя захватывает дух, потому что это такие маленькие малыши в экипировке кросс, на маленьких-маленьких кроссовых мотоцикликах носятся, падают, поднимаются, прыгают по горам. Специальную сделали для них трассу с мокрым песком. Мы посмотрели, как детишки катаются, вот 6-8 лет, и еще была квалификация подростки, там лет 10, тоже очень интересно, но у подростков все подинамичное, то есть они более уже отчаянные, мотоциклы у них помощнее, по-моему, 80 кубов у них мотоциклы у подростков, у детишек 50-кубовые, вот, и они такие трюки выделали, такие прыжки, честно говоря, страшно за них, не представляю, что переживают родители, но я думаю, что они гордятся. Что еще интересного было? Ну, была заявлена мото Джимхана, также был стандрайдинг. Конечно, не увидела я там Дашу Харченко, нашу знаменитую чемпионку, потому что где у нас Даша? Даша у нас в Екатеринбурге на движении, и я согласна, потому что для масштабов ее уже нужны крупные фестивали, то есть уже совсем ее уровень высок, с чем Дашу хочется и поздравить. Ну, были другие спортсмены, мне запомнилось, как легла девочка прямо на асфальт, и через нее прыгал спортсмен на мотоцикле. Вот. Немножко это страшно, потому что казалось, что вот-вот, и он 200 килограмм этого мотоцикла обрушится на эту хрупкую девчонку. Потом еще там какие-то люди легли. Ну, вот такое что-то было. Ну, конечно же, А, была выставка кастомных мотоциклов, была выставка ретро-мотоциклов. Что интересно, что любой желающий за небольшие деньги мог проехаться по этой знаменитой трассе. Был заезд для ретро-байков интересный, и был заезд для всех желающих на быстрых мотоциклах. К сожалению, не то пальто, не вышло я лицом, не вышло я мотоциклом, потому что мой Royal Enfield, несмотря на свою красоту, все-таки мотоцикл – это... скажем так, новый, и он стоковый, то есть под ретро он не зашел, и поэтому на ретро-парад меня не пригласили, ну, ничего страшного. Конечно же, гвоздем фестиваля были шайш-сейны, кольцевые гонки, то есть мы посмотрели супер-класс, это литровые мотоциклы, Владимир Леонов, известный чемпион, принимал участие. Я его еще помню 16-летним пацаном, он уже тогда был чемпионом, он приходил на авторадио к нам на интервью. Он делает большие успехи, это очень сильный, серьезный спортсмен. Честно говоря, 4 года назад я уже была на мотогонках, Кубок России, как раз на Егора Драйв. Друзья, это захватывающее зрелище, потому что если вы понимаете, как ездит мотоцикл, если вы сами мотоциклист, вы просто... понимаете, какие невероятные вещи творят эти люди, на каких сверхскоростях они перекладывают мотоцикл, на каких скоростях они входят в повороты, это просто что-то невероятное. Ну, в общем, мне понравился праздник. Ярко, красиво, бодро, улыбки на лицах. И я там не была не одна, я была с компанией девчонок, и в том числе я была со своей подругой Мотонелли. Мотонелли вы уже слышали в наших передачах. Мы приехали обе на мотоциклах с разными скоростями, конечно же, но гуляли там вместе. Вот, Нелл, ну, в двух словах, что тебе понравилось, расскажи мне.
2: Да, всем добрый день. Боюсь, что добавить уже сложно, потому что, да, Алена довольно подробно рассказала, как все проходило. Ну, я отдельно отмечу организацию мотофестиваля, потому что повсюду были волонтеры, которые указывали и направляли, куда идти, чем заняться. У Егоры Драйв, даже хочется сказать, не то, что большая, очень большая территория, и я понимаю, что у них есть куда расти, то есть такие они довольно перспективные, то есть они могут действительно принять большие чемпионаты не только России, там, но и мира. Вот, поэтому все было расположено, везде все помещались, и можно было еще до бесконечности ходить, и мы прям нагуляли много тысяч шагов. Вот. Больше всего мне, наверное, так же, как и Алене, понравились шоссейно-кольцевые гонки, потому что захватывающий рев мотоциклов. Мы даже успевали перебегать с одной части сиденья, да, на другую, чтобы посмотреть разные части трассы, посмотреть и старт, и как закладывают профессионалы в поворотах. Вот, поэтому это такая отдельная тоже история, шумная, веселая. Вот, понравились, да, как дети. И там, я почему-то попала именно на подрастающее поколение, как они мотокроссили. А так вообще хочу отметить, что, мне кажется, вообще все, что можно было по мотоциклам собрать, в одном месте организаторы смогли сделать. То есть это были и там и кроссы, и эндуро, и я слышала, даже моноколеса, моноколесники выступали. Была джимхана, были шоссейно-кольцевые гонки, был стантрайтинг, поэтому все-все в одном месте на 2 дня с выступлениями известных звезд. Мне кажется, это просто замечательный праздник. Подарили Петербургу, Ленинградской области. Это было замечательно, поэтому я считаю, что традицию надо соблюдать и повторять ежегодно этот мотофестиваль. Всем спасибо, пока.
9: Да, спасибо, Нелли, за впечатление. Да, действительно, я не упомянула про концерт. Конечно же, да, разумеется, звезды выступали. В общем, нам понравилось, нам зашло. А давайте быстренько про поэзию пробежимся. Приглашаю вас 21 июня в центре города, в пространство АТС на Некрасова 3. 6-й фестиваль «Вечер джазовой поэзии». Потрясающее мероприятие, где отборные, в прямом смысле, поэты и поэтессы читают стихи под живой джаз, выступают сильнейшие джазовые вокалистки. Очень красиво, очень стильно. Приходите, друзья, билеты с каждым разом все дороже, но не дороже денег. Где купить билеты? У меня во всех социальных сетях, смотрите. И, конечно же, я в 6-й раз очень горжусь, я тоже там выступаю. Ну, а 25 июня, следующий праздник, 7-летие литературного объединения «Бронзовый век поэзии и прозы», тоже будет красивый музыкальный, поэтический концерт, тоже по билетам. Билеты доступны каждому, тоже всю информацию у меня на страничке смотрите. Ну и маленький вам летнее стихотворение в завершение. От красоты этого города замирает сердце и голова кругом. Возможно, это такая порода людей, называющих город другом. И если ты здесь родился, то поздравляю, не нужно переезжать. Ведь ты по умолчанию уже влюбился и снова в июне влюблен и счастлив опять. Когда в Петербурге цветут тюльпаны, сиренью лиловой клубятся кусты, здесь каждый третий немного пьяный от ночи белой, неувядающей красоты. На сегодня все. С вами была Алена Рубин. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
7: Запутанная история.
10: Как это верно, Ватс?
11: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
8: Вы слушаете Моторадио.

0: Чучем.
1: Моторадио.
2: He got the jams, motherfucker. Susie.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1843 году началось строительство Николаевской железной дороги из Петербурга в Москву. Говорят, что долго рядили, как должна пролегать дорога, пока рассерженный словоблудием чиновников государь Николай I не взял линейку и не соединил прямой линии Москву с Петербургом, поставив резолюцию «быть посему». Правда, в одном месте карандаш задел высочайший палец, чуть отклонившись и описав небольшую дугу. Но чиновники решили, что исправлять монарший ограничение грех не с руки, и поэтому трассу дороги было решено проложить, как начертано императорскую рукою. Еще одна срабрезная легенда связана с шириной российской железнодорожной колеи, которая тогда составляла 1524 миллиметра и была шире общепринятой европейской. Дескать, государя спросили, будем укладывать стандартную колею или сделать ее шире. Государь раздраженно ответил, на шире. Так вот, 9 сантиметров и добавилось к ширине дороги. На самом деле, тут две реальных причины. Главная стратегическая. В случае войны неприятель не мог использовать свои паровозы и вагоны при движении по российской дороге. Точно такое же решение, кстати, предприняли испанцы, когда вообще начинали свою железнодорожную эпопею. А во-вторых, никакого стандарта железнодорожного тогда в мире вообще не было. Ну и напоследок. Сейчас царской колеей в мире пользуются только в одной стране – Финляндии, где сохранились эти самые 1524 миллиметра. В России, как и в других странах экс-СССР, она уже 1520 миллиметров, потому что в Советском Союзе она была перешита. Но это делалось в рамках плановых ремонтов, поскольку на движение составов эти самые 4 миллиметра никак не влияют. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я так понимаю, что женщина и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что Артмото Гараж мотосервис – это не гламурный сервис для дам. Мы себя позиционируем как качественный сервис, квалифицированный механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
2: Это
1: по мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал, и мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефис Балкан.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога будет.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио представляет.
1: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
2: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
3: Всем привет, это Макс Дед, вы на канале Гранд-па Райдер Джон Доу. Сегодня мы говорим о том, что лучше купить. Новый китайский мотоцикл или старый японский мотоцикл.
1: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
3: Да, это очень хайповый вопрос, который звучит порой из каждого утюга. Давайте спокойно, в спокойном режиме разберем, что же лучше. Ну и в конце я отвечу, что я по поводу этого думаю. Итак, приход китайского моторынка в нашу страну вот взбудоражил всю эту историю. Причем китайский мотопром пришел не только к нам, он пришел во всем мире. И возникает такой вопрос по одной простой причине. Да, китайские мотоциклы сейчас примерно в бюджете до 1 000 000 рублей. Заметьте, ребят, если у вас бюджет 1.5-2, 2.5 и вот в таком размере, вообще не встает вопрос, что брать, нового китайца или какой-то там, да, подержанный, классный японец или там американец или европеец. Это вопрос того, что китайский мотопром сделал вход в мотокультуру. То есть возможность сесть на мотоцикл гораздо более доступна. Какие плюсы, какие минусы? Так как бюджет небольшой, ну то есть ты прям берешь 600-800 тысяч рублей, и можешь купить уже мотоцикл нового китайца. Это будет новый байк. Но, скорее всего, это будет первый мотоцикл. Когда идет речь о покупке первого байка, скорее это непрактичная вещь, ребят. Может быть, я не прав. Но, скорее, это эмоциональная вещь. Давайте несколько пунктов в новом мотоцикле, чтобы понять, как мы его покупаем, и чтобы соотнести, да, старого японца или нового китайца. Во-первых, давайте разберем тип городского мотоцикла, первого, который можно купить. Прямая абсолютно городская классика с прямой посадкой. Большинство китайских мотоциклов отвечает этому параметру вот прямо вот четко. Второй тип мотоцикла, который можно купить первым, это Adventure. Потому что Adventure — это сразу намек на то, что ты можешь отправиться далеко. И даже где-то съехать с дороги. То есть проехать по шоссе не просто по городу, а на дальнее расстояние. Ну и в данной среде китайские мотоциклы не уступают. Есть адвенчеры, даже с объемом 1200, которые, в принципе, очень даже неплохо смотрятся вот в этом типе мотоциклов. Ну и третий, первый мотоцикл, это, конечно же, круизер, чоппер, мотоцикл с посадкой, с откидным зад, с чуть более высоким рулем, такой, знаете, байкерский мотоцикл. То есть такой, я байкер. Здесь, если честно, китайцы оплошали. Японцы оплошали в этом смысле... Сейчас меня японцы, любители японских мотоциклов, закидают. Хотел сказать, что уже давно оплошали. Но нет, есть японские круизеры. Один из них — это Honda Shadow, который сам по себе является легендой практически. И его современное продолжение — это Honda Rebel. 1100 надо брать его, не 500. Всем, кто хочет круизер сразу такой небольшой, я бы его посоветовал. Сейчас харлеводы допростят меня. Я бы его посоветовал первым взять даже лучше, чем тот же Sportster. Потому что Sportster все-таки Harley — это уже достаточно старые, олдскульные мотоциклы. Они, да, шикарные мотоциклы, но уже не современные. Последний Sportster S, который выпущен вот, ну, совсем недавно, я его называю тайский мотоцикл, это уже не тот Sportster старый, классический, который ты смотришь, ну, блин, эстетика. А Sportster S — другой класс мотоцикла. То есть даже сам Harley его презентовал как совершенно новый мотоцикл. То есть нельзя сравнивать Sportster S и шпроты, которые там, ух. Итак, три мотоцикла, типа мотоцикла, которые покупают как первый. Классика городская, Adventure и такой круизер, чоппер, ну, называют круизер. И вот в этих первых двух, классике и в Adventure, китайцы прямо наступили всем на копчик. Помимо доступной цены, уже начинается достаточно приемлемое, назовем это так, качество. Вернемся к вопросу о старых японцах, ребят. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, так это все-таки то, что китайские мотоциклы — это в большинстве своем маленькая кубатура. 150, 300, 350 — это вот такой городской байк. Я убежден, что для первого мотоцикла можно сразу брать 800 и выше. Если бы я сейчас покупал первый мотоцикл, тогда, с опытом и знаниями, я бы купил 1100-1200. Почему? Потому что кубатура, ребят, это не вопрос скорости, новички. Вот просто поймите, на практике, да неважно, какая у него там кубатура или что-то еще, для чего это нужно, надо понять. Можно 500-кубовый, его можно разогнать. Ух, а если с горки? Ух, а если ветер в спину? Ух, а если крылья расправить? Темный плащ, ужас летящий на крыльях ночи. Не для скорости это все, ребят, а для динамики. То, что этот мотоцикл там 120, 130, 140, даже 500-кубовый, он начинает захлебываться, ему прямо не хватает. По первости вы этого не заметите. С месяц, два, три ты катаешься, да тебе будет страшно на одном, на другом. Я прям это встречал.
4: Блин, там 1200, вау, это какая мощь.
3: А когда 2400, Триумф Рокет? Понимаете, да? Я возьму себе 350. Ребят, чтобы не быть категоричным, не сказать, что это ошибка. Скажу так, вы все равно поменяете. Вам в какой-то момент не хватит. И, как ни странно, этот момент придет очень быстро. Новички, друзья, не будет разницы, что вы научитесь на 350, 500 кубов, 800 или 1200. Разница в динамике мотоцикла. В какой-то момент вы поймете, вам не хватает. Динамика мотоцикла существует для того, чтобы ты мог уйти от опасности в нужный момент. Только для этого. Больше ни для чего. Предвкушая комментарии, ребят, можно кататься на 350, на 500 кубах. В какой-то момент вам будет не хватать, и вы все равно пойдете туда. Поэтому, новички, кто еще не приобрел, посмотрите на чуть большую кубатуру.
5: Я начинаю экономить деньги людей. Ничего себе.
3: Ребят, ну да, это вы просто поменяете. Все равно поменяете. Да, китайцы приходят с маленькой кубатурой. У старых японцев кубатура прям... Моторы прям... Ух, задорные. Проблема не в скорости. Они динамичные. Поэтому, с одной стороны, можно посмотреть на старого японца в этом смысле. С другой стороны, китайцы каждый год повышают и повышают и повышают кубатуру. У них есть внутренние там ограничения, не будем даже вдаваться в подробности. Но если вы можете посмотреть побольше кубатуру, посмотрите. До 1200, мое почтение, для первого мотоцикла шикарно. И вы на нем научитесь, и на нем проедете год, два, три, а не месяц, два. Я должен ответить на вопрос, что бы я выбрал, старого японца или нового китайца.
0: Слушайте продолжение в следующем выпуске.
1: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
2: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера. You're listening to... Best.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, вот я и вернулся из Владикавказа. И знаете, мне впервые в жизни захотелось остаться где-то кроме Петербурга. Все же людей тянет туда, где им хорошо, а там мне однозначно было классно. Но зато погода в Питере встретила меня солнцем и теплом, что сразу подняло мне настроение. Самое время гонять и наслаждаться мотосезоном по полной. Кстати, мотоциклистов на дорогах действительно много, что, в общем-то, вполне ожидаемо. А еще в воскресенье мы открыли для себя отличный прокат гидроциклов в Питерленде. Надо сказать, что эмоции от поездки по открытому Финскому не меньше, чем от прохвата по красивому маршруту, так что однозначно рекомендую. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то по прогнозам синоптиков нас ждет дождливая неделя. Придется успевать катать, пока дорога сухая. Зато температура не опустится ниже 18 градусов. Но это все прогнозы. А как оно будет на самом деле, мы скоро с вами и так узнаем. Ну а еще на этой неделе, 12 июня, пятница, нас ждет праздничный выходной день. День России, с которым я всех искренне поздравляю. Ну а теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 10 июня в среду состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны, как обычно, запланирован на 21:00. В случае подозрительно плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который, конечно, проедет весь маршрут до конца. 12 июня в пятницу в пространстве «Сена» по адресу Гороховой улица 49Б состоится Ворси Дэй 2026. В программе организаторы обещают крутую музыкальную программу, вкусную еду, яркое шоу, увлекательные активности, розыгрыши и много призов. А также выставочную зону, в которой вы сможете поучаствовать и забрать номинацию «Стрит Кастом». Вход свободный, однако нас просят заготовить хорошее настроение и улыбку, которая, как мы знаем, открывает все двери. Ну а начало мероприятия запланировано на 13:00. Также 12 июня в пятницу, правда не в Санкт-Петербурге, а в Петрозаводске, состоится трюковое пиротехническое, литературное и музыкальное действие от «Ночных волков», которое называется «Мотоциклы живут для полета». Мероприятие состоится в День России и в год 65-летия первого полета человека в космос. А еще в этот год, когда православная Пасха чудесным образом совпала с Днем космонавтики. «Ночные волки» устраивают мотопробег по городу, с 19:00 на площади Кирова начнется рок-концерт. Помимо этого, ожидаются невероятные машины, неистовые трюки, летающие мотоциклы и движущиеся декорации. Ну а помимо этого состоится парад исторической техники в авторской волчьей программе, посвященной небу. Небу, где кончается всякая высота. В общем, по мне, это отличный повод доехать до Петрозаводска и классно провести время. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 12 июня в пятницу в спортивном комплексе «Юбилейный» состоится долгожданный концерт «Арии 40 лет. Юбилейное шоу 360». Грандиозный по своей задумке объем работы над этим проектом начался сразу после проведения декабрьских концертов в Москве и будет продолжаться вплоть до самого последнего дня перед концертом. Получив бесценный опыт с такой непростой постановкой, коллектив и многочисленная техническая команда готовы принять новый вызов и показать события такого крупного масштаба вновь. Собственно, в особой рекламе такое событие не нуждается. Концерты группы «Ария» прямо-таки обязательны к посещению. Надеюсь, у меня получится на него попасть. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 13 июня в субботу в клубе «Мани Хани» по адресу Садовая улица, дом 28/30, состоится шоу-концерт «Рок-хиты MTV». Это концерт – своеобразная дань уважения всей рок-эпохи 2000-2009 годов, мейнстрим-року и поколению, выросшему на MTV, Радио Максимум и Радио Ультра. Посвящается это событие всем, кто вешал на стены постеры, покупал MP3-диски, домашняя коллекция, футболки и атрибутику с любимыми группами. Ходил на сходки, сидел на музыкальных форумах, ждал приезда любимого иностранного исполнителя или просто тем, кому до сих пор не устоять перед нетленными хитами Muse, Papa Roach, No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode, Him, White Stripes, Pink, также отечественными рок-хитами и многими другими. В общем, по мне, это довольно интересное событие, особенно тем, кто рос на музыкальных программах MTV. Ну, а начало шоу-концерта запланировано на 21.00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, 2 этаж. Ждем всех в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всех ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: «Балтик Ралли» – это фестиваль, который проходит в одном из красивейших мест нашей страны, на Карельском перешейке, в городе воинской славы Выборге. Проходит он с 2021 года. В этом году это будет 6-й фестиваль. Проводим мы его, к моей чести, с губернатором Ленинградской области, настоящим мотоциклистом Александром Юрьевичем Дрозденко, который является лидером и основоположником фестиваля. Спасибо огромное, потому что по такому подспорью только можно, о нем только можно мечтать. Вот. Это очень большое дело, поэтому я говорю об этом в первых словах. Вот. Очень помогает организации фестиваля мотоклуб «Дом», партнер нашего фестиваля Рамис Алексеевич Дебердиев. И мы являемся 4-кратным победителем лучшего гран-при самой известной туристической премии Russian Event Awards. Он также имеет авторитет, надеюсь, среди мотоциклистов и жителей города. В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
3: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: All colors of rock.
1: Real rock music. Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Аналист финансовый ассоциатив.
4: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Окей, ладно, значит, залог человек заплатил, определились с вот этим тарифом, да, ему,
2: с тарифом, да. Подобрали экипировку, если у него нет своей, если ему нужен шлем, куртка, перчатки, если он едет с пассажиром, тоже все это дело померили, определились.
1: Это уже отдельные деньги?
2: Это отдельные деньги, то есть аренда за мотоцикл — это одна история, аренда экипировки — это история другая, да, но все это, соответственно, в моменте, когда человек приехал, подобрали, посмотрели мотоцикл, посидел, попробовал, выбрал, что подходит, если там раньше не ездил, не знает, определились с экипировкой, если она требуется, быстренько оформили договор, подписали, и в добрый путь кататься.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Where rock music lives.

музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 948 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 70 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 82 человека, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки 33 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 11 с пострадавшими, ранения различной степени тяжести получили также 11 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: мотонорматив «Звезда Победы». Мотопутешествие по местам боевой славы.
1: Всем привет! С вами новый мотонорматив «Звезда Победы». Я его организатор Дмитрий. Наш мотонорматив – это пробег длиной 840 километров по 11 памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Пройти маршрут нужно не более чем за 19 часов 45 минут. Начинать можно абсолютно с любой точки маршрута, потому что все они замыкаются, образуя звезду. В формате наших радиопередач мы осветим 5 ключевых точек нашего маршрута, стараясь сохранить интригу и предоставить возможность вам самим открыть для себя остальные локации. Наш маршрут мы начали с города Наро-Фоминск. Далее мы держим свой путь в поселок городского типа Сычево, который находится в Волоколамском городском округе. Он раскинулся на живописных берегах реки Рузы, вдали от шумных магистралей, но в то же время храня в себе дух времени и истории. Это место, где сплетаются воедино вековые традиции и стремительное развитие современности, где каждый уголок пропитан особым очарованием и умиротворением. На тихой школьной улице рабочего поселка возвышается монумент, хранящий в себе скорбь и величие подвига. Это братская могила советских воинов, павших в боях за нашу землю. Здесь, под покровом вечного покоя, навсегда застыли те, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины. Сам монумент представляет собой величественный образ солдата, склонившего голову в скорбном молчании. Его бронзовая фигура, отлитая в моменты торжественной скорби, кажется живой, излучая тихую, но непоколебимую силу духа. Гранитный постамент, на котором возвышается воин, олицетворяет незыблемость памяти, которую мы, потомки, обязаны сохранить. На его гранях высечены имена тех, кто покоится здесь. Имена героев, чья жизнь оборвалась слишком рано, но чей подвиг жив в наших сердцах. У подножия монумента горит вечный огонь, неугасимое пламя, символизирующее бессмертие подвига. Его теплый, мерцающий свет отражается в глазах каждого, кто приходит сюда, чтобы отдать дань уважения. Это не просто огонь, это отблеск тех пожарищ, что бушевали на нашей земле. Это свет надежды, который горел в глазах защитников. И это напоминание о том, что память о них должна быть вечной. Братская могила в Сычево – это не просто памятник, это место, куда приходят, чтобы вспомнить, почтить и задуматься. Сюда приносят цветы, зажигают свечи, здесь звучат тихие слова благодарности и скорби. Это место, где переплетаются судьбы поколений, где прошлое встречается с настоящим, напоминая о цене мирного неба над головой. На этом на сегодня все. С вами был Дмитрий, создатель мотонорматива «Звезда Победы». В следующих выпусках мы продолжим наше путешествие по маршруту. Всем ровных дорог и до встречи.
0: Мотонорматив «Звезда Победы». Проект Дмитрия Платонова. Город-герой Москва. Подробности в интернете.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1843 году началось строительство Николаевской железной дороги из Петербурга в Москву. Говорят, что долго рядили, как должна пролегать дорога, пока рассерженный словоблудием чиновников государь Николай I не взял линейку и не соединил прямой линии Москву с Петербургом, поставив резолюцию «быть посему». Правда, в одном месте карандаш задел высочайший палец, чуть отклонившись и описав небольшую дугу. Но чиновники решили, что исправлять монарший огрех не с руки, и поэтому трассу дороги было решено проложить, как начертано, императорскую рукою. Еще одна срабрезная легенда связана с шириной российской железнодорожной колеи, которая тогда составляла 1524 мм и была шире общепринятой европейской. Дескать, государя спросили, будем укладывать стандартную колею или сделать ее шире. Государь раздраженно ответил, на шире. Так вот, 9 сантиметров и добавилось к ширине дороги. На самом деле, тут две реальных причины. Главная стратегическая. В случае войны неприятель не мог использовать свои паровозы и вагоны при движении по российской дороге. Точно такое же решение, кстати, предприняли испанцы, когда вообще начинали свою железнодорожную эпопею. А во-вторых, никакого стандарта железнодорожного тогда в мире вообще не было. Ну и напоследок. Сейчас царской колеей в мире пользуются только в одной стране – Финляндии, где сохранились эти самые 1524 мм. В России, как и в других странах экс-СССР, она уже 1520 мм, потому что в Советском Союзе она была перешита. Но это делалось в рамках плановых ремонтов, поскольку на движение составов эти самые 4 мм никак не влияют. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио. Best

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, да?
1: Да. Ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шадовка, это, так сказать, случайно мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три. Это прям вообще классные эксклюзивы. Это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности. На спереди 23-е, сзади 20-е, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму улетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два бэггера на базе Road Glide, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь, как сделать
2: шипку. Автомобильные прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя у автобуса 22,5, а тут 30. Еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Автоновости.
0: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
5: Rock Radio. Radio Station.
6: Санкт-Петербург.

0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
1: Всем привет, с вами Терех, мотоклуб «Подонки», Москва. В прошлый раз мы с Андреем, профессором, беседовали, и в этом выпуске мы продолжим нашу беседу. Короче, ты не байкер сейчас, а этот велосипедист, но мечтающий стать этим дальнобойщиком.
2: Да, велосипедист-дальнобойщик.
1: Ну ладно, а мотоцикл-то все-таки подкладываешь, что денег-то хоть откопишь там?
2: Да нет, дело не в деньгах, тут дело в самой жизни, понимаешь, критерии изменились, ребенок. И все остальное. Поэтому я сам не боюсь. А жена вот боится. И дочь боится.
1: Иди сразу в конный спорт.
2: Сразу в конный спорт, да. Дочери 10 лет, и она говорит: папа, что мы будем без тебя делать? То есть они сразу уже хоронить тебя начинают.
1: Мне вторая бывшая жена сказала, говорит: ты положи столько денег, чтобы мы не чувствовали дискомфорта, пока тебя не будет. Поэтому, говорит, типа, вкатайся, но прям вот заначку какую-то такую прям огромную положи, чтобы вот мы жили нормально.
2: Я, когда Машка была беременная, я начал ездить без нее один. Соответственно, у нее было единственное условие, что я иду и делаю страховку полную, чтобы, не дай бог, что случится, потому что, говорит, куда я с животом и с ребенком потом, что я буду одна здесь в жизни делать. Поэтому это было обязательным условием застраховать все.
1: Ну ладно, у нас передача, конечно, на радио короткая. Ты мне скажи в итоге, вот, что ты порекомендуешь этим? У нас радиослушатели есть, которые нет мотоцикла, есть, которые есть. Вот ты, как бы, тем, которым нету, что бы советуешь, а тем, которым есть, тоже, что бы скажешь?
2: Ну, тем, у кого нет мотоцикла, я советую купить и попробовать, неважно какой, не гонитесь за кубатурой.
1: Подожди, я перебью тебя. Помнишь, такая тема была, кто-то покупает новый мотоцикл, а ты говоришь, а мотоодежду купил? Он такой: нет, я не планирую падать. Ты им что рекомендуешь?
2: Однозначно, однозначно. Прежде чем купить мотоцикл, идете и в этом же салоне вначале покупаете себе мотозащиту. Без нее лучше не выезжать, даже за хлебом, даже на даче.
1: Ну ладно, а тем, кто катается, что скажешь?
2: Ну, берегите себя, ребята, берегите себя, будьте осторожны.
1: Я думал, скажешь: парни, за меня покайфуйте. Я все время, когда кто-то кайфует, я говорю: за меня отдохните, пожалуйста, покайфоните, я тоже хочу. Вот сейчас я еще пока не выехал, а народ уже катается. Я думаю: парни, за меня кайфоните.
2: Ну, не, я так думаю, что все-таки рано или поздно я куплю себе мотоцикл, и жаба, грубо говоря, меня не победит в этом случае.
1: А что, возьми какой-нибудь старенький за там самые дешевые деньги и так вокруг дома, чтобы хотя бы газануть.
2: Не хочу старенький. У меня как бы есть мечта BMW 9. Соответственно, я люблю тюнинговать мотоциклы.
1: Все Харлей надо.
2: Не, ну Харлей перебор. Харлей перебор. Дорого стоит его тюнинг. Мне кажется, BMW стоит подешевле. Соответственно, я люблю тюнинговать мотоциклы. Мне хотелось бы сделать какой-нибудь проект городского мотоцикла не для путешествия, а выходного дня, красивый, четкий, чтобы ты выехал как джентльмен, покатил. Знаешь, движение есть.
1: Вот. Ну, хорошо, ладно, это я понял, ты будешь красиво ехать. А вот то, что ты не брезгуешь скутерами, купил бы скутер тогда какой-нибудь для повседневной езды там за хлебом?
2: Нет, скутер, к сожалению, сейчас уже я попробовал, я 2 года поездил на скутере. Есть очень существенные вещи, которые мне не нравятся. Это вариатор. Я не чувствую связи колеса с асфальтом, не чувствую тягу. Мне не очень нравится это ощущение. Поэтому в свое время, в 2000-х годах, покупка мотоцикла была это именно уход вот от этого ощущения. То есть мне нравились 2 колеса, но не нравился вариатор. Поэтому на текущий момент я не представляю, как люди ездят на мотоциклы с коробкой автомат. Для меня вот мотоцикл — это прежде всего классическая коробка передач.
1: А машина у тебя какая?
2: BMW.
1: Ну, с коробкой, в смысле.
2: Коробка автомат.
1: Все-таки там автомат. А что, ручку-то подергать мешал?
2: Не-не-не, ручку, это уже фан.
1: То есть, не боишься, пока созреешь, уже все электрическое стоит?
2: Боюсь. И очень боюсь электрических автомобилей. Мне не очень нравится эта тенденция. Наверное, я просто старый и не могу принять, как развивается наша автоиндустрия.
1: Как нам сейчас товарищ, да, рассказывал на электрическом автомобиле, говорит, самое страшное — обгонять, потому что нажимаешь педаль и сразу ускоряешься резко, говорит, и прям чуть ли нет такой паузы, нет там типа выехать на другой ряд, она сразу прям едет.
2: Да, и еще мне что не нравится в электрических автомобилях, это отсутствие звука. То есть двигатель...
1: А искусственно же какой-то сейчас начали делать.
2: Это не то. Все равно это не...
1: А еще я вспомнил историю смешную от другого товарища, который продавал электрический мотоцикл, и к нему приехал покупатель, а он такой уже пивка попил, уже мясо жарит, и тот такой посмотрел, говорит, типа, а можно попробовать прокатиться? Он говорит, да я с дуру сказал, ну, прокатись. Ну, и прям где-то там в огороде, не знаю, где-то рядом. И он сел и сразу газанул, и ударился в чужую машину какой-то в X5, и поломал две ноги. Он говорит, и он его грузил, я, говорит, пьяненький, и начал его загружать в машину, в больницу везти. Короче, у того парня были деньги, их хватило только на починить ноги и X5, и мотоцикл так и не заплатил ничего. Поэтому здесь тоже электрический мотоцикл очень тоже опасен.
2: Да, очень опасен. У меня дома есть электрический самокат, я в свое время купил. Очень большой, мощный, 2,5 киловатта, полный привод, то есть у него и передний, и задний мотор. И когда ты снимаешь все ограничения, у него там кнопочка есть, которая его душит, грубо говоря, и нажимаешь не педаль, а рычажочек в пол, так называемый, то тебя просто отрывает от руля. Это очень опасная вещь, очень опасная. Я покатался ровно один год.
1: Вот он сейчас... У меня знакомый есть, расскажу про тоже. Он вообще никак не мотоциклист, и у него есть брат. А брат там занимается ремонтом какой-то там техники. Ему принесли самокат какой-то сверхмощный на ремонт, да. И он его посмотрел, типа, а, не так, принесли ему, сказали, купи, типа, он не работает. И он его что-то задешево купил, а оказалось, там клемма одна отвалилась. Он ее починил и моему знакомому, типа, брату отдал, и продал, я уже не помню. И вот он приходит, говорит, типа, я самокат купил, а он такой прям, ну, очень мощный. Я говорю, а шлем? Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Он говорит, да что, я тут рядом с дома до работы доеду. И я ему шлем даже подарил. Но вот не знаю, ездит он, не ездит. Я просто его не видел ни разу. Ну, ужас. Люди покупают без опыта какие-то огромные, не огромные, мощные самокаты на малюсеньких колесах.
2: Шлемы, перчатки на самокате всегда использовал. Всегда вообще. Даже если за дочкой в садик ехал, куда-то по району, там в магазинчик за мороженым. Абсолютно. Тот, кто не падал, он не понимает последствия того, что с ним может быть. Стоит один раз себе разбить колени, не дай бог, лицо или голову, все, на всю оставшуюся жизнь выучишь.
1: Как я видел в интернете, мужик едет на самокате, а у него на плечах ребенок сидит.
2: Ну, это сумасшедшие люди вообще. Я считаю, что таких родителей надо просто вообще вот в тюрьму сажать, исключать из родительского комитета, грубо.
1: А еще я вспомнил историю, кто-то мне тут знакомый говорил, что, говорит, я когда вижу этих самокатчиков, я, говорит, кулак прям выставляю им в лицо, и они, говорит, меня объезжают. А это был ответ его на вопрос, что они едут и ничего не видят. Он говорит, как не видят? Как я кулак поставлю, они, говорит, сразу видят, объезжают.
2: Ну, конечно, такими заподлянками в сторону самокатчиков тоже не надо заниматься. Они все-таки люди. Их хоть и не очень, но, как говорится, те же участники дорожного движения. Поэтому пусть ездят. Ну, главное, чтобы аккуратно. Ну, и нам надо быть аккуратнее.
1: Не, ну, вообще, конечно, страшно. Они на пешеходный переход вылетают так, что прям среагировать точно не можешь. Они, ну, как-то они летят, им пофигу. А ты не предполагаешь, что может человек оказаться на середине дороги там, за одну там, десятую секунды.
2: Да, так и еще же они... Ладно, если он по дороге среди машин, но он там поцарапается и все. А когда они в шашки играют на пешеходном, среди пешеходов, которые с детьми идут, там девушки с колясками, и он там слалом такой делает, как горнолыжный спуск, ну это, конечно, вообще никуда не годится. Правильно сделали, что ограничили. Я бы вообще их запретил нахрен.
1: Но где-то уже запрещают же.
2: Запрещают, но еще пока это не действует. Может быть, законодательно это делают, но исполнительная власть на это вообще никак не реагирует.
1: Ну ладно, мы отвлеклись от мототемы. Да. Давай как-то прощаться будем со зрителями. Надеюсь, ты когда купишь мотоцикл, придешь нам, расскажешь, какое это все-таки удовольствие. Ты, наверное, даже не помнишь, как это кайфово сесть, завести с полоборота. Он такой упругий, послушный. Я все время сравниваю с женщинами. Он лучше, чем женщина, мотоцикл.
2: Однозначно лучше, чем женщина. И не изменяет никогда.
1: Точно. Все, всем пока. С вами был Терех, мотоклуб «Подонки».
2: И профессор. Пока-пока всем.
0: Мотоклуб «Подонки мира». Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
2: А вот как вы считали?
1: Считаем не мы, считаем безопасность. У нас стоят рамки, считают, проверяют МВД. Вот. И эта статистика объективна. Мы, с одной стороны, к сожалению, не продаем билетов, где мы могли бы точнее, может быть, посчитать. Но, с другой стороны, это счастье для мотоциклистов, мне кажется, потому что это один из немногих, а может, даже единственный, один из немногих в стране фестиваль, на который нет входных билетов. То есть вход свободен, пожалуйста, всем добро пожаловать.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день…
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если хорошо.
13: Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там
14: Там дорога,
13: а дальше,
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет всем, кто за рулем или в седле, кто в гараже или просто слушает нас. В эфире Моторадио и у микрофона Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фордовинд МС». В нашей еженедельной рубрике «Попутный ветер морской столицы». В ближайшие минуты мы проведем вместе, и сегодня я хочу поговорить с вами о вещах, которые редко обсуждают на казуальных тусовках, о которых каждый из нас думает, оставаясь один на один со шлемом. Мы поговорим о природе нашего комфорта, о ментальных ловушках цивилизации и о том, почему два колеса, мотор и бензобак между ног – это лучший, самый честный инструмент для самопознания. Задумайтесь на секунду, в каком удивительном мире мы сейчас живем. Человечество веками боролось за то, чтобы сделать свое существование максимально предсказуемым, безопасным и мягким. И мы, в принципе-то, победили. Мы построили идеальные теплицы, у нас есть климат-контроль в машинах и дома, где выставляется комфортная температура, у нас есть доставка еды в три клика, умные дома, которые угадывают наши пожелания, алгоритмы соцсетей, заботливо подсовывающие нам только то, что нам точно понравится. Мы создали безупречную герметичную зону комфорта. Нам тепло, сухо, и от этого человеку смертельно скучно. Цивилизация сделала все, чтобы избавить нас от стресса. Но вместе со стрессом она незаметно ампутировала у нас способность чувствовать саму жизнь. Мы превратились в зрителей, которые смотрят на этот мир через двойной стеклопакет, будто окна квартиры, либо лобовое стекло кроссовера или экран смартфона. Все контролируемо, все безопасно. Но парадокс в том, что в этой стерильной среде наши рецепторы атрофируются. Когда у тебя нет трудностей, когда тебе не нужно преодолевать себя, твоя внутренняя батарейка начинает разряжаться. Жизнь превращается в бесконечную серую простыню дня сурка. Работа, дом, дом, работа, по выходным гипермаркет и, возможно, кино там же. И так по кругу, пока не уедет человек в отпуск дней на 10 и опять все по новой. И в этот момент у любого здорового человека внутри просыпается древний подсознательный бунт. Душа начинает требовать встряски. И именно тогда многие приходят к мотоциклу или к какому-то экстремальному виду спорта. Что такое мотоцикл в контексте современной сытой жизни? Это самый доступный, легальный и эффективный способ разрушить к чертям эту фальшивую зону уюта. Мотоцикл не обещает вам комфорта, более того, он его напрочь отрицает. Когда вы садитесь в автомобиль, вы покупаете билет в кинотеатр, вы сидите в мягком кресле, пьете кофе из подстаканника, а мир за окном – это просто картинка. Когда же вы садитесь на мотоцикл, кинотеатр исчезает. Вы сами становитесь этим кино, вы оказываетесь внутри дорожной стихии. На мотоцикле нет кнопки «выключить дождь». Если небо прорвало, то промокнешь до нитки. Если на улице плюс 35, ты будешь плавиться в своем кожаном экипе, проклиная все на свете, пока пробираешься в пробки на выезд из города. Если температура упала до нуля, твои пальцы начинают сводить так, что каждый выжим сцепления превратится в маленькую победу над собственным телом. Твой визор будет запотевать, тебя будут швырять боковым ветром от пролетающих фур, а дорожная грязь будет лететь прямо тебе в лицо. Привет всем, кто гоняет в открытых шлемах. И вот тут происходит самое главное чудо, ради которого мы все это делаем. Помните вопросы от любого обывателя? Зачем ты добровольно лезешь в эти трудности? Зачем платить огромные деньги за технику, которая заставляет тебя страдать от холода, жары или усталости? Обыватель покрутит пальцем у виска, но мы-то знаем ответ. Потому что только в эти моменты преодоления ты снова начинаешь чувствовать себя по-настоящему, звеняще живым. Острые эмоции не живут на диване. Они не продаются в магазинах и не выдаются вместе с повышением по службе. Истинные чистые эмоции всегда рождаются там, где есть дефицит комфорта, где есть смена обстановки и где твоя ментальная прошивка трещит по швам от избытка новой информации. Вот Суворов Александр Васильевич говорил, что чем больше комфорта, тем меньше места подвигу. Вспомните свои самые яркие воспоминания из поездок. Разве вы вспоминаете вот эти сотни километров, когда вы идеально катили по ровному скучному автобану на круиз-контроле, вот там по М4 Дон, когда валишь? Да нет, не об этом, да, воспоминания. Вы вспоминаете, как у вас кончился бензин глухой ночью посреди там карельских лесов. Вы вспоминаете, как пробили колесо на холодном перевале в горах, и вам пришлось чинить его под проливным дождем там подручными средствами. Вы вспоминаете, как дико замерзли, остановились на какой-то богом забытой заправке. Этот копеечный растворимый кофе в пластиковом стаканчике показался вам самым изысканным, самым божественным нектаром на всей планете. Вспомните, как грели руки на двигателе и как приятно оказалась теплая кровать байкпоста. Почему так происходит? Да потому что контраст — это лучший учитель. Трудности очищают наше восприятие. Организму, чтобы перезагрузиться, нужна встряска, нужен выход за рамки привычного. Мотоцикл вырывает тебя из рутины и швыряет в мир, где все по-настоящему, здесь нет места фальши. Твоя концентрация возрастает до максимума, все твои проблемы, недопонимания с начальством, ипотечные платежи, бытовые неурядицы, семейные дрязги мгновенно испаряются. Они просто не помещаются в твоей голове, потому что сейчас вся твоя ментальная емкость занята одним – дорогой, траекторией и контролем над байком. А теперь давайте зайдем на территорию, о которой не принято говорить вслух на семейных ужинах. Давайте поговорим о риске. Мы можем сколько угодно обвешиваться топовой защитой, покупать шлемы с максимальными звездами безопасности, ставить на байк там умную ABS и Traction Control, но мы все прекрасно знаем, мотоцикл – это зона повышенного риска. Одно неверное движение, одна яма, скрытая в луже, один невнимательный водитель, решившийся развернуться через двойную сплошную, и твоя жизнь может измениться навсегда. Ну или закончится. И знаете что? Именно этот подсознательный контролируемый риск для жизни и возвращает нам ее истинный вкус. Скажу по себе, что только когда начал выходить в море на наших подводных лодках, когда игрались настоящие аварийные тревоги или приходилось глотать забортную воду между прочным и легким корпусом, только тогда почувствовалась такая эйфория. После того, как смерть с косой прошла мимо, да? Это ощущение, этот букет гормонов, который выплескивается в кровь, когда все хорошо закончилось и риск отступил. Такого не даст ни один наркотик, это адреналиновая тряска, которая сразу напоминает о бренности бытия, и в голове сразу рисуются планы того, что ты обязательно попробуешь, когда мы вернемся в базу. Меня поймут экстремалы и те, кто был на самом краю. Послевкусие риска для жизни – это апогей вкуса нашей жизни. Это звучит как парадокс, возможно, даже как легкое безумие для человека со стороны, но физиологию и эволюцию не обманешь. Миллионы лет наши предки жили в условиях постоянной опасности. Они охотились на хищников, там, воевали, боролись за выживание каждую секунду. Наше тело и наш мозг эволюционно заточены под то, чтобы функционировать в условиях риска. Именно в эти моменты выделяется тот самый коктейль из адреналина, норадреналина, дофамина и там прочие светотени, который заставляет систему работать на полную мощность. Когда ты понимаешь, что цена твоей ошибки – это твое здоровье или твоя жизнь, мир вокруг тебя мгновенно сбрасывает все свои серые оттенки. Цвета становятся неестественно яркими. Запахи придорожной травы, сырой земли, разогретого асфальта бьют в нос невероятной силы. Каждое мгновение обретает колоссальный вес. Риск действует на наш мозг, как ледяной душ после долгого похмелья. Он смывает с нас весь этот социальный наносной жир. Ты перестаешь переживать из-за глупостей. Ты возвращаешься из поездки, заходишь домой, смотришь на привычные вещи и понимаешь, насколько они ценны. Ты начинаешь острее любить близких, сильнее радоваться простым вещам и ценить каждый прожитый день. Мотоцикл не заигрывает со смертью. Он заставляет тебя по-настоящему ценить жизнь через осознание ее хрупкости. Выход из зоны комфорта – это не прихоть. В 21 веке это базовая необходимость для того, чтобы оставаться ментально здоровым человеком. Если вы чувствуете, что погрязли в рутине, если вам кажется, что вы больше не управляете своей жизнью, а просто плывете по течению предсказуемости, сделайте этот шаг. Шагните туда, где ветрено, шумно и немного страшно. Купите билет из своей зоны комфорта, застегните шлем, включите первую передачу, позвольте дороге стать вашим личным терапевтом. Трудности пройдут, усталость растворится, но то потрясающее чувство первобытной свободы и абсолютной полноты жизни, которую вы обретете взамен, останется с вами навсегда. С вами был Джум. Подписывайтесь на нашу группу, нашего мотоклуба в соцсетях. Там обсудим службу, флотский юмор, традиции и историю оружия. Не бойтесь выходить за рамки. Держите голову холодной, а газ ровным. Берегите себя на дорогах. Скоро услышимся. Пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1843 году началось строительство Николаевской железной дороги из Петербурга в Москву. Говорят, что долго рядили, как должна пролегать дорога, пока рассерженный словоблудием чиновников государь Николай I не взял линейку и не соединил прямой линии Москву с Петербургом, поставив резолюцию «быть посему». Правда, в одном месте карандаш задел высочайший палец, чуть отклонившись и описав небольшую дугу. Но чиновники решили, что исправлять монарший огрех не с руки, и поэтому трассу дороги было решено проложить, как начертано, императорскую рукою. Еще одна срабрезная легенда связана с шириной российской железнодорожной колеи, которая тогда составляла 1524 миллиметра и была шире общепринятой европейской. Дескать, государя спросили, будем укладывать стандартную колею или сделать ее шире. Государь раздраженно ответил, на шире. Так вот, 9 сантиметров и добавилось к ширине дороги. На самом деле, тут две реальных причины. Главная стратегическая. В случае войны неприятель не мог использовать свои паровозы и вагоны при движении по российской дороге. Точно такое же решение, кстати, предприняли испанцы, когда вообще начинали свою железнодорожную эпопею. А во-вторых, никакого стандарта железнодорожного тогда в мире вообще не было. Ну и напоследок. Сейчас царской колеей в мире пользуются только в одной стране – Финляндии, где сохранились эти самые 1524 миллиметра. В России, как и в других странах экс-СССР, она уже 1520 миллиметров, потому что в Советском Союзе она была перешита. Но это делалось в рамках плановых ремонтов, поскольку на движение составов эти самые 4 миллиметра никак не влияют. Все метра никак не влияют.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум. Do you want a good music? Best.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет. В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 8 июня 2026 года. В Москве отличная погода, светит солнце и, как следствие, поет душа. И, конечно же, петь сейчас будем и мы с вами, по крайней мере, деликатно подпевать. Ну, а подпевать мы будем озорным хулиганам из далекой Австралии. И имя этим хулиганам — AC/DC. Итак, год 1983.

За многолетнюю успешную общемировую карьеру австралийская группа AC/DC, человечество настолько привыкло к ее простой и нелегкой музыке, что может показаться полнейшей дикостью. А именно, эти громкие песни когда-то и кому-то казались слишком сложными. Так когда и кому? Вы не поверите, но самим музыкантам группы и в особенности ее идеологам, гитаристам Малькому и Энгусу Янгом. Значит, надо упрощаться. Но относительно чего? И, что самое главное, ради чего? Как известно, долгий и не сказать, чтобы радостный для музыкантов процесс записи альбома «For Those About The Rock We Salute You», который вышел в 1981 году, утомил группу на уровне именно творческом и привел к полной размолвке с продюсером Робертом Джоном Лэнджем. Понятно, что у него были свои резоны вылизывать звук альбома до полного совершенства, но и музыкантов можно понять. В отличие от своих коллег, Judas Priest или даже UFO, музыканты AC/DC, казалось, и не замечали, что на дворе наступили какие-то 80-е. Надел джинсы и вперед на сцену. А наряжаться, так Ангус у нас и так давно нарядился, тот же подход и в музыке. На альбоме, ставшем Flick on the Switch, Малькольм и его коллеги решили применить все уже известные им приемы продюсирования, чтобы после выверенного звучания своих трех предыдущих работ 79-81 годов записать альбом, демонстрирующий возвращение к корням группы. Точнее, судя по тогдашним интервью, к альбомам Let There Be Rock 77 года и Power Age 78 года. Если верить звукорежиссеру альбома Тони Плетту, вожделенной целью Малькольма Янга было, цитата, «создание на альбоме той атмосферы, что получается у современных блюзменов при использовании ими древних стандартов своего стиля». Конец цитаты. Что это означает в случае с AC/DC, не очень ясно. И сам же Тони признавался, что, цитата, «этот подход на Flick of the Switch полностью не сработал». Конец цитаты. Однако, ожидая поворота фортуны нужной стороной к себе, музыканты вновь отправились на Багамские острова, в студию Compass Point, где они записывали свой сверхуспешный альбом «Back in Black» в 1980 году. Чего-то, тем не менее, не произошло. По выходу в свет 15 августа 1983 года альбом оказался разруган всей без исключения музыкальной и околомузыкальной прессой. Вину альбому «Flick of the Switch» ставили не только примитивный звук, что после в меру комфортабельного звучания трех предыдущих альбомов еще можно понять. Больше всех, как оно часто и бывает, отличился американский журнал «Rolling Stone», возвестивший о том, что, цитата, «девятый раз в своей карьере AC/DC записывает один и тот же альбом. Это рекорд даже для хэви-металлической группы». Конец цитаты. Хотя, повторимся, и в 1983 году, и когда еще материал квинтета к хэви-металу относился разве что звуковым напором и мощностью звучания, мало кто мог предположить, что альбом постигнет такая судьба. Британский, еще ежемесячный тогда журнал «Kerrang!» за номером 50 от 8 сентября того же года, то бишь 83-го, был уже не столь категоричен. Цитата. «Ну, это, конечно, вовсе не прекрасный альбом, каким был Back in Black, но точно шаг в верном направлении после альбома For Those About To Rock We Salute You». Конец цитаты. И оценил усердие музыкантов в 3 балла по 5-бальной шкале. Что ж, весьма неплохо. Ну, что ж, оценим усилия музыкантов и мы с вами. На очереди песня Guns For...

Конечно. Альбом Flick of the Switch, которому, кстати, сперва было придумано абсолютно дурацкое название I Like to Rock, но менеджмент уговорил музыкантов не обзываться так. Это просто типичный альбом AC/DC. Да, звук здесь очень неприглаженный. Не случайно после его записи Тони Платт начали активно приглашать как продюсера коллективы, желавшие вернуться к корням, чему примером альбом группы Dio Lock Up the Wolves 90-го года. Просто в отличие от альбомов группы 76-78 годов, здесь не сыскать и ярких хитов. Хотя номер Guns for Hire, который прозвучал только что в нашей передаче, в ходе последующего мирового турне в поддержку альбома открывал концертную программу. Также более чем неплох титульный трек Flick of the Switch или тот же Badlands. Плюс очень радует, что Брайан Джонсон далеко не в одной песне перестал лазить по верхам и явил миру зрелый блюзовый вокал, навевающий воспоминания о мейнстримовой американской сцене 60-х годов. Однако все обвинения в адрес альбома в ходе мирового турне как-то забылись. Конечно, для морального большинства в США AC/DC по-прежнему оставались посланцами дьявола. Однако это не мешало совершенно респектабельному американскому журналу People написать отдельный репортаж с двух ноябрьских концертов в филадельфийском зале Spectrum, куда попало даже краткое интервью с отцом Брайана Джонсона, отставным старшим сержантом британской армии и участником Второй мировой войны. Предоставим слово старине Джонсону, старшему. «Я был под Монте-Кассино, когда американские стратегические бомбардировщики равняли немецкие позиции землей. И я был под Эль-Аламейном, когда наша артиллерия гнала войска Роммеля на запад. Но я не слышал в жизни ничего громче выступления этих парней». Конец цитаты. Сколько пафоса и, наверное, даже охотничьего привирания. Но оставим это на совести старины Джонсона. Коммерческий же успех альбома был достаточно скромным. Да и издатели не очень-то раскошелились на его рекламу. Четвертое место в Великобритании, 15-е в США и 3-е у себя на родине в Австралии. Почти сразу же альбом получил за океаном тиражное золото за более чем 500 тысяч проданных копий. Но вот платины, а именно более миллиона копий, пришлось ждать аж 18 лет до начала 21 века. Вернемся, однако, к списку песен альбома. И на очереди у нас с вами заглавный трек альбома, который так и называется «Flick of the Switch».

На турне эти парни играли уже с другим барабанщиком. Еще во время тура в поддержку альбома For Those About To Rock We Salute You барабанщик Фил Ратт начал очень серьезно злоупотреблять алкоголем, периодически допиваясь до панических атак и просто крайне плохой сценической формы. Как минимум один раз он был физически бит Мальковым за двухчасовое опоздание на концертный саундчек. Что хуже всего, эта информация начала просачиваться в совершенно не музыкальную, но желтую прессу. Разглагольствования на эту тему неизменно иллюстрировались самыми, мягко говоря, неудачными концертами фотогруппы, где музыканты выглядели просто какими-то безнравственными грешниками с полотен Иерониса Босха. В результате братья Янги решили подстраховаться, и на записи альбома в студии находился бывший барабанщик группы Procol Harum Би Джей Уильсон, в любой момент готовый подменить Фила. Но Фил все же превозмог себя и записал все свои партии, после чего отбыл на родину в Австралию, не дожидаясь сведения материала. Очередь на прослушивание выставилась изрядная — более чем в 300 барабанщиков, в числе которых оказались такие непоследние имена, как Саймон Кёрк из группы Bad Company и Пол Томпсон из группы Roxy Music. Пола, кстати, не взяли в группу вроде бы из-за его высокого роста. А вот удача улыбнулась 19, подчеркиваю, 19-летнему англичанину Саймону Райту, ранее игравшему в манчестерской группе A2Z, относимой экспертами ко второму эшелону так называемой новой волны британского heavy metal. После ухода из AC/DC в 1989 году Саймон продолжил вполне себе успешную карьеру в составах таких групп, как Dio, Rainer Bucket и UFO. Альбом Flick of the Switch примечателен для нас, бывших граждан СССР, еще и тем, что он стал первой работой AC/DC, на которой обратила свое внимание советская, как модным образом выражаясь тогда, контрпропаганда. Конечно, со свойственной ей грамотностью и информированностью. Цитата. «Название альбома американской, уже смешно, вместо австралийской, группы AC/DC переводится как «удар хлыста». Его песни повествуют о садизме и половых извращениях». Конец цитаты. Вот так сухо сообщала читателям «Комсомольская правда». На самом деле, «Flick of the Switch» — это не что иное, как переключение переключателя. Но вернемся к нашему повествованию. Ну и как было широкому читателю не заинтересоваться западной рок-группой, тексты которой якобы рассказывают о таких интересных и не встречающихся на родине материях. Именно к этому моменту относятся и проводившиеся здесь неизвестно кем информационные сбросы. Нет, не с легкой ли руки одного излишне популярного лондонского радиоведущего в лице Севы Новгородцева, а именно, что музыканты, минуточку внимания, AC/DC и в первую очередь их лидер-гитарист Энгус Янг на концертах регулярно справляют малую нужду прямо на колонке и прямо на глазах почтеннейшей публики. Ну и традиционно, раз группа называется именно AC/DC, то ее музыканты относятся понятно к какому половому меньшинству. Таково было интересное преломление сообщений западной желтой прессы о размолвках в коллективе и увольнении оттуда Фила Радда. Резюме. Выпуск альбома Flick of the Switch и особенно последовавшее за ним турне знаменовали собой не лучший период в истории группы. Мальком и Энгус не доверяли уже вообще никому. И практически одновременно с Филом уволили не только проверенного роуд-менеджера Яна Джеффри, но даже прекратили всякое сотрудничество со своим официальным фотографом, знаменитым англичанином Робертом Эллисом. Кроме того, к 1985 году AC/DC попали в списки идиотской американской общественной организации PMRC, или Parents Musical Resource Center, цензурировавший альбом AC/DC равно как и альбомы поп и рок-исполнителей по причине их дурного влияния на неокрепшие умы тинейджеров и введший в обращение наклейки, которые сейчас известны очень многим и которые можно встретить в виде принтов на многих футболках, а именно Parental Advisory Explicit Lyrics. Однако концертная репутация группы оставалась высочайшей, и, вероятно, поэтому музыканты решили несколько расслабиться и расслабились. Однако, об этом в нашем следующем выпуске. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа в хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера. Санкт-Петербург.

fixtures bridge.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоции.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Как я вам и обещала, сегодня познакомлю вас с творчеством Филиппа Сарт, выдающегося французского кинокомпозитора и не только, чья карьера охватывает более полувека. Он является автором музыки к более чем 200 фильмам и признан одним из самых разносторонних и талантливых композиторов своего поколения. Напомню, что Филипп Сарт родился 21 июня 1948 года в Ньюи-сюр-Сен, Франция, в семье, тесно связанной с искусством. Его мать, Андре Габриэль, была оперной певицей меццо-сопрано в Парижской опере, благодаря чему Филипп с раннего детства был погружен в музыкальную среду. Крестным отцом будущего композитора стал известный композитор Жорж Арик, который познакомил его с миром киномузыки. В возрасте 5 лет Сарт поступил в Парижскую консерваторию, где изучал гармонию, контрапункт, фугу и композицию под руководством знаменитого педагога Ноэля Галлона. В юности Сарт мечтал стать кинорежиссером и в 17 лет снял 2 короткометражных фильма. Однако именно музыка определила его дальнейшую судьбу. Вкратце вам все понятно? Ну тогда приступим. Точкой отсчета известности и начала карьеры Филиппа Сарт я бы поставила 1969 год. И вот почему. В этом 1969 году, только начав карьеру, Филипп Сарт по просьбе певицы Режин написал для нее 2 песни. Одной из них было танго «Je la boule au plafond». Песня имела огромный успех, а ее запись с голосом Режин стала хитом. Этот триумф стал поворотным моментом для композитора. Вдохновленная успехом Режин предложила Сарду написать музыку для фильма с ее участием, который должен был продюсировать Ален Делон. Так появился фильм «Sortie de secours» 1970-й. Первый опыт Сарта в киномузыке. Слушаем Режин. «Je la boule au plafond». «У меня крыша поехала».
4: «Le rouge a inondé, la piste étroite, et les murs fatigués de cette boîte.

0: микрофон.
1: А вот настоящий поворотный момент в жизни Сарда наступил, когда ему было 18 лет. На музыку, написанную для одного из его короткометражных фильмов, обратил внимание режиссер Клод Сате и предложил молодому композитору написать саундтрек для своего фильма «Мелочи жизни» «Les choses de la vie». 1970-й. Эта первая попытка Филиппа Сард имела оглушительный успех. Особенно песня «Элен» в исполнении Роми Шнайдер и Мишеля Пикали, ставшая нестареющей классикой. Вот так было положено начало долгой, насыщенной и плодотворной карьеры композитора, приведшей к многочисленным сотрудничествам с величайшими режиссерами французского, итальянского, британского и американского кино. Слушаем песню «La chanson d'Hélène» – песня Елены из этого кинофильма в исполнении Роми Шнайдер и Мишеля Пикали.

0: 10 раз номинированный на премию «Сезар» за лучшую оригинальную музыку, он получил награду с первой же номинации в 1977 году за музыку к фильму «Барокко». Он также триумфально присутствовал на церемонии вручения премии «Оскар» в 1981 году за сотрудничество с Романом Полански над фильмом «Тесс». Таким образом, он вошел в эксклюзивный клуб французских композиторов, удостоенных награды на самой престижной американской церемонии. Предлагаю вам послушать трек номер 7 из пластинки, оригинальный саундтрек «Барокко». «On se voit se voir». Вокал Мари Франс Гарсия.
1: Sans ça, je me dis que tu te dis.

0: qu'on s'aime.
1: Сартр также известен как верный друг, и помимо Клода Сате, он тесно сотрудничал с несколькими кинематографистами, включая Андре Тишене, Жака Дуайона, Пьера Гранье де Ферра, Жоржа Латнера, Марко Феррери, Лорана Хеннемана и Бертрана Тавернье. Очень редко одному музыканту удается одновременно сохранять лояльность нескольких режиссеров, так, как это делал Филипп Сартр. И эта ситуация кажется почти уникальной во Франции. Некоторые из них, такие как Бертран Тавернье, Ив Буассе, Ален Корно и Надин Трентиньян, свидетельствовали о его бескомпромиссном характере, его неизменно проницательном взгляде на монтаж фильмов и на роль музыки или даже тишины, когда музыкальные ноты не нужны. Эти привилегированные отношения с кинематографистами, а также с некоторыми актерами, такими как Ален Делон, который 7 раз работал с музыкантом, иногда приводили к зависти и недоверию со стороны некоторых продюсеров, таких как Ральф Баум, или даже к резкой критике, подобной той, что высказал историк кино Ален Гарель, который, не называя их по имени, обрушился на самых популярных музыкантов 1970-х и 1980-х годов, в основном Филиппа Сарда и Владимира Косма, обвинив их в том, что они всего лишь хорошие техники, пишут простые музыкальные произведения и осуждают регресс к архаичной концепции фоновой музыки при работе с великими джазовыми солистами. Я предлагаю вам, радиослушателям Моторадио, в программе «Окно в Париж» джазовую композицию из фильма 1977 года «Смерть негодяя», где главные роли исполнили Ален Делон, Морис Роне и Орнелла Мутти. «Элизе Матиньон».

Успех его музыки к фильму «Тесс» и номинация на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку в 1981 году открыли ему двери в Голливуд благодаря фильму «Призрак Милберна». Тем не менее, Филипп Сарт хотел сохранить свои профессиональные принципы, в частности, контроль над выбором оркестровщиков и возможность разнообразия, не ограничиваясь каким-либо одним стилем. Именно по этой причине, в отличие от своих выдающихся предшественников, таких как Жорж Делерю или Морис Жар, композитор сделал лишь скромную карьеру в Соединенных Штатах. Филипп Сарт определяет себя как музыкального сценариста, чья роль заключается в том, чтобы музыкально выразить то, что режиссер не может передать с помощью изображений, а также настаивает на том, что в кино музыка должна рассказывать историю внутренней жизни персонажей. В фильме Романа Полански «Квартирант» Сарт придумал использовать любопытный инструмент – стеклянную губную гармонику – после того, как увидел, как режиссер проводит мокрым пальцем по краю своего стакана в ресторане. Этот инструмент некогда обвинялся в том, что сводит слушателей с ума. «Окно в Париж» представляет композицию «Le Locataire» – «Квартирант» с использованием стеклянной губной гармоники –

Опираясь на свои технические знания в области кинематографии, Сарт также стремится развивать свои таланты музыкального директора, параллельно с визуальными решениями режиссера, который его нанимает. Например, если режиссер решает использовать много общих планов, Филипп Сарт будет стремиться создать большее ощущение интимности с помощью чисто инструментальных крупных планов. Он добивается этого, используя определенные духовые инструменты с очень заметным дыханием, такие как контрабасовая флейта, панфлейта, или отдавая предпочтение очень интимным и почти детским звукам таких инструментов, как блокфлейта или окарина, в частности в фильме «Большая жратва» «La Grande Bouffe» Марко Феррери. Для музыканта главное – музыка должна передавать смысл. Слушаем на Моторадио. La Grande Bouffe.

Филипп Сарт, увлеченный джазом еще со времен обучения в консерватории, много слушал пианистов, к примеру, Телониус Монк, и имел возможность работать с величайшими солистами, и все это во всех стилях джаза. Джаз глубоко пронизывает все творчество Филиппа Сарт. Не только знаменитые «Flic au voyou» и «Mort d'une pourrie», однако все остается под контролем, и импровизатор никогда не бывает по-настоящему свободным, потому что, как ни странно, Филипп Сарт всегда с опаской относился к импровизации, наложенной на изображение, как это сделал Майлз Дэвис в «Лифте на эшафот» 1958 год или Телониус Монк в «Опасных связях» 1960 года. Я предлагаю вам одну из самых знаменитых композиций из кинофильма «Кто есть кто». В главной роли Жан-Поль Бельмондо. «Flic au voyou».

Филипп Сарт заявлял, что восхищался французскими коллегами, такими как Марис Жаубер, Жорж Ван Парис, Рене Клуэрек, Франсуа де Рубе и особенно Полем Мизраки, достойным наследником которого он себя считает. Он также ценил некоторых великих американских композиторов – Генри Манчини или незаменимый Бернард Херман. Но влияние швейцарского композитора Артура Онегера, любимца музыканта и одного из пионеров киномузыки, также очевидно в ритме саундтреков к фильму «Поезд». При создании музыки для фильма Филипп Сарт использовал необычный подход. Он написал часть партитуры до начала съемок. Готовые темы проигрывались на площадке, чтобы создать нужную эмоциональную атмосферу и вдохновить актеров. Партитуры Филиппа Сарт идеально передают эмоциональную напряженность военной драмы и трогательную историю любви в разгар Второй мировой войны. Трек номер 2. «L'Exode» – «Исход».

среди своих любимых музыкальных жанров Сард признается, что слушает много классической музыки, особенно современной. Действительно, можно заметить влияние Стравинского, Пендерецкого и даже призрачной музыки в весьма экспериментальной композиции «Эль Амур Анфан» из «Ле Петит Апокалипс». Или когда Сард при написании музыки основывается на стихотворении «Кот и птица» и перекликается с известным стихотворением Жака Привьера, в котором присутствуют схожие темы невинности и легкой меланхолии. Хотя музыка инструментальная, она передает эту поэтическую атмосферу. Завораживающая композиция, сочетающая оркестровые элементы с характерным французским кинематографическим стилем, свойственным творчеству Сарда. В записи альбома приняли участие известные гитаристы Джон Уильямс, Жерард Гарсия и Слим Пезин. Саундтрек «Le Chat au Loiseau» из фильма «Le Petit Apocalypse» – «Маленький апокалипсис».

Несомненно, наибольшее влияние на эстетику композитора оказала французская импрессионистская музыка, особенно в очень дебюссиевских вступительных титрах «Sept morts sur un danse» — «Семь смертей по рецепту» 1975 года. Мечтательной атмосфере «L'adolescente» — «Подросток» 1979 или изысканности «Premier désir» — «Первые желания» 1983 год, которая остается одной из его любимых партитур среди всех написанных им произведений. Слушаем композицию Филиппа Сарт «Premier désir», которая вошла во французский сборник «Partie fine». Этот сборник содержит треки, которые унесут вас в путешествие по французскому эротическому кино 70-х.

Филипп Сарт – поистине культовая фигура во французском и в мировом кинематографе. Он не просто пишет музыку к фильмам, его мелодии становятся их неотъемлемой частью, запоминаются и живут собственной жизнью. Сарт – настоящий человек-оркестр, одинаково виртуозно работающий в самых разных жанрах. Задавая себе вопрос, в чем секрет его музыки, я бы хотела ответить на него. Искусство Филиппа Сарда многогранно. Это исследование традициям французской киномузыки с ее мелодизмом и камерностью, и новаторские приемы, вплоть до обращения к этническим мотивам. Он мастерски создает настроение и атмосферу фильма, будь то трагедия, триллер или легкая комедия. Его музыка всегда изысканна и полна высшего класса. От нее невозможно оторваться. И на этом все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Фильм «Гарсон» 1983 и одноименная песня «Би-Пи» из этого фильма. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

Вы слушаете Моторадио.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.